быть счастливым, как я не должен гадить его, как я не должен портить или эксплуатировать этот мир, как я с благоговением должен относиться к этому, понимая, что я частица целого. В конечном счете суть карма-йоги именно в этом, в том, что оно постепенно расширяет сознание, избавляя нас от мелочной и в высшей степени недостойной человека сосредоточенности на собственных желаниях. Начиная служить другим, начиная исполнять свои обязанности, начиная думать о других, я расширяю свое сознание все больше и больше и больше, и при этом становлюсь счастливее, счастливее, счастливее. Потому что таким образом сознание мое становится стабильнее. Пока я думаю только о себе, я не могу быть стабильным. Я постоянно буду бояться. Я постоянно буду этой былинкой, подверженной всем вихрям этого мира. Меня будет метать из стороны в сторону. Я все время буду думать, почему мои желания не исполняются, почему Бог такой плохой, почему мир такой плохой, почему все плохое. Ответ на это один, потому что ты плохой. Не плохой, а просто глупый. Потому что думаешь только о себе. И карма-йога – это первый шаг. Карма-йога, может быть, не очень высокая ступень, но на самом деле где-то мы должны начинать это. Карма-йога дает человеку, даже просто обычная карма-йога, исполнение своих обязанностей, делает человека бесконечно сильным. Я недавно разговаривал с одним мужем, спрашиваю у него, как у тебя семейная жизнь. Он говорит, хорошо. Сейчас все хорошо. Вначале, говорит, все было плохо, потому что я все ждал, когда она будет исполнять мои желания. А потом я понял, что она не будет их исполнять никогда. И стал исполнять ее, и все стало хорошо вообще. Просто, просто идеально совершенно. Просто понял, что ну, не будет этого никогда, и все. И все сразу стало стабильным. Все сразу стало устойчивым. Человек до какой-то степени даже от страха может избавиться, занимаясь карма-йогой. Потому что он начинает чувствовать себя защищенным. Он понимает, что если я забочусь о других, обо мне тоже кто-нибудь позаботится. Но если никто не позаботится, то Кришна позаботится. Если Кришна не позаботится, может, и не надо, значит. Но мы знаем этот способ. Я начинаю думать о других, мои проблемы решаются. Человек приобретает большую цельность. Йога – это путь к цельности. Сейчас еще раз, наша проблема именно в этом, в частичности.

различные пути движения к Богу, то есть карма-канда, гьяна-канда, мистическая йога, они все описаны в Бхагавад-гите. И Господь, когда разговаривает с Арджуной, он не говорит в лоб, вот этот вот способ лучше всех остальных, а вот эти плохие. Не, он очень уважительно о каждом из этих способов отзывается. И поэтому понять действительный смысл очень трудно, потому что свобода выбора не должна быть нарушена. То есть если человек хочет идти этим путем, Господь не насилует его, говоря, да это плохой путь, иди вот этим. Но он хочет, у него сердце туда лежит. Ну что сделаешь? Нужно как дать ему возможность попробовать. Пусть он потом скажет, что все как бы неправильно, но он будет благодарен за то, что ему дали возможность попробовать. Ну вот знаете, мы бывает там, нам что-нибудь в голову взбредет, и мы хотим что-то сделать. И есть кто-то над нами, явно лучше разбирающийся, который понимает, что мы ошибаемся, но дает нам возможность ошибиться. И он как бы выскажет свою точку зрения, но не настаивает на том, чтобы мы сделали по-другому. Это вот с родителями часто бывает. То есть, если родители настаивают, то человек потом всю жизнь будет думать, что его зря заставили, что вот если бы он тем путем пошел, был бы лучше. А если ему дали ошибиться, он увидел, что он ошибился, но он благодарен своим родителям за то, что они ему дали эту возможность, и они честно выполнили свой долг, они предупреждали, что это неправильный путь. И тем не менее, они дали ему эту свободу. Вот то же самое здесь. Как бы Кришна в Бхагавад-гите не говорит жестко, что вот, вот все плохо, вот это хорошо. Там без соответствующих комментариев понять ничего невозможно. То есть он говорит, и вот это хорошо, и вот это хорошо, и вот это хорошо. А в конце говорит, вообще все оставь, просто мне предайся. Вот и пойми его, что он хочет-то. Да, чего конкретно делать-то надо? Нет, не поймешь, нужны комментарии. То есть та же шестая глава Бхагавад-гиты, посвященная гьяна-канде, там описано, что вот настоящий йог должен расстелить подстилку из травы куша, сесть, выпрямив позвоночник, начать контролировать дыхание и так далее. А если мы читаем комментарии Шрилы Прабхупады к этому, вот Шрила Прабхупада дает комментарий на основании Шримад-Бхагавад. Вот на основании других книг это бы по-другому выглядело. А он на основании Шримад-Бхагаватам пишет комментарий, что настоящий йог будет воспевать святые имена Господа. То есть он дает знание, которое идет практически поперек того, что написано непосредственно в Бхагавад-гите. Это тоже, когда различные там ученые, индологи, там, санскритологи, они начинают изучать все эти книги, то они говорят, что да у вас не авторитетная религиозная традиция, вы вообще к ведам никакого отношения не имеете, это спекуляции все. Там написано, что надо на шкуре оленя сидеть и дыхание налаживать, а ваш комментатор говорит, что надо святые имена Господа повторять. Вот. Но он это пишет, потому что он понимает суть, потому что он открывает нам, что Кришна описывает все религиозные системы для того, чтобы человек имел выбор. Но сам он при этом понимает, что высшим путем, по крайней мере для существующего сейчас века, для Кали-юги, является именно этот. Поэтому он приводит нас сразу к этой мысли. Чего кота тянуть за хвост? Надо сразу все-все сказать, чтобы все было понятно, чтобы все точки стояли. То есть ту же Бхагавад-гиту мы рассматриваем именно с этой точки зрения. И Бхагавад-гиту раньше и не сильно-то изучали. То есть в нашей сампрадае ее изучать стали не так давно, ну так подробно. Именно вот по этой самой причине. То есть у нас вся наша философия опирается именно на Шримад-Бхагаватам, и он является основополагающей книгой.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

как пища на нас, так и мы с помощью пищи можем повлиять на нашу жизнь. Очень важно обращать на это свое внимание. Очень важно знать, что существуют законы, что существуют законы правильного питания, что существуют законы причины и следствия, что все мы, каждое наше действие должны делать правильно. А правильно означает по правилам. А по каким правилам? Кто создал эти правила? Если есть правила, значит, также кто-то создал. С этим вопросом нам тоже следует разобраться. По крайней мере, эти правила мы находим в аюрведе, что касается нашей жизни. Аюрведа переводится как «наука о жизни». Очень важный момент – наука о жизни, наука о здоровье. Можно такое сравнительное сравнение сейчас сделать. Медицина, скажем, это наша современная, знает все болезни. Там тысячи наименований болезней. То есть наука о болезнях, изучаем болезни. Роемся, другими словами, аюрведа говорит, что существует два типа сознания. Первое – это сознание пчелы, второе – сознание мухи. Пчела, она всегда роется там, где хорошо, на цветочках, извлекает нектар. Из всего мира она добывает только лучшее – нектар. Сознание мухи что делает? Муха роется в испражнениях. Так вот, и подходя к нашему здоровью, мы должны понять, что нету смысла рыться в наших болезнях. Они будут, если мы допустим в свою жизнь невежество или незнание. Поэтому следует устремлять свое сознание к знанию, к правилам, к предписаниям. Тогда не будет смысла рыться вот в болезнях своих. Мы должны извлекать нектар, мы должны стать пчелами в нашем сознании. Всегда стремиться.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень.

Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное –

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Как различить иллюзию от истины? Невозможно. Нужен наставник. Наставник должен, ваш наставник должен знать, как это сделать в конкретной вашей ситуации. Тот человек, который за вас принял ответственность, ваш доброжелатель главный, он знает, что сказать на этот счет. Если он сам свободен от иллюзии, конечно. Если наставник не свободен от иллюзии, он не поможет. Если вы связаны, вы не можете никого развязать. Если вы развязаны, вы можете развязать всех остальных. Наставник должен быть развязанным. Не подвергаться иллюзии. Различать иллюзию и реальность. Я скажу вам, что является корнем иллюзии. Остальное вы постепенно различите в практике. Если вы знаете принцип, суть, вы постепенно остальное найдете шаг за шагом. Корень иллюзии в том, что душа по природе нематериальна, но, входя в это тело, отождествляет себя с материей. Это и есть корень иллюзии. Вот эта концепция «я» и «моё». «Я» — это тело, отсюда «моё». Деньги, семья, дом, страна — это все концепция материальная уже. А я духовен. Если вы различите эти две вещи, вы освободитесь от всех форм иллюзии. Это корень, потому что. Но бывают просто такие бытовые вещи. Например, кто-то знакомится с человеком и думает: «Так, выходить замуж или не выходить замуж? Реальность — это или иллюзия? Не обманет ли он меня потом? Не изменится ли во мне что-то потом?» Это бытовая сторона вопроса. Это не такой важный момент. Это просто от судьбы зависит. Если даже вы знаете по судьбе, что вы утонете, вы этого не избежите в этой жизни. Даже если знаете, это невозможно. Один человек, ему астролог сказал, что ты погибнешь, умрешь, когда на тебя упадет стена. И он зарубил себе на носу: близко никаким стенам не подходить вообще. Строго следовал всему этому. Пусть они падают, у меня там не будет рядом. Все. И как же он умер? Они сели за стол большой семьей. В центре было большое блюдо с пловом. И каждый ел со своей стороны вот так плов. Он подкапывал. Вот эта стена плов упала ему на руку, и он умер. Горячее просто время пришло. Это пример вот этих вот хитросплетений судьбы. Это невозможно увидеть человеку. Даже если вы знаете, вы не сможете этого избежать. Мы летели в Индию из Алматы. Кажется, это было вот последнее путешествие наше. Вернулись мы недавно, значит, это было месяца два-полтора назад. Два месяца назад примерно мы полетели в Индию. Самолет весь загрузился. Багаж, пассажиры, все, мы уже все сидели. Должны были закрывать люк стюардессы. В это время вышли четыре человека из салона. И стали о чем-то очень нервно говорить со стюардессами. Те пытались что-то отвечать, но они их не слушали. Особенно один человек был просто очень нервный. Он говорит: «Ну, если вы сейчас хотите сойти с рейса, понимаете, это сейчас придется весь багаж по инструкции, весь проверять весь самолет, сканировать, всех пассажиров на 4 часа нужно будет удалить, и нужно весь самолет проверять, потому что такова инструкция. Антитеррористические инструкции, мы должны это потом все это сделать после вас. Вы подводите всех пассажиров, сядьте на свое место». И он махнул рукой на всех этих пассажиров: «У них нет проблем, у меня проблемы». Оказалось, что он просто боится полета. Он подумал, что сейчас будет авиакатастрофа. Он нашел какие-то приметы. Ну, там кошка какая-то где-то пробежала, понимаете, или там птица каркнула где-то рядом. Когда в страхе ума находят такие причины, приметы. Это все иллюзия. Иллюзия страха. Поэтому, когда вы так сомневаетесь, это означает иллюзия страха. Что нужно сделать? Не нужно говорить, выходить или не выходить замуж. Нужно избавить вас от страха. И тогда вы примете решение, согласно своему сердцу. И неважно, какой это же будет результат. Жизнь устроена совсем по-другому.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: भुज षट्कयुक्त
1: пришел молодой человек, очень ценное замечание. Он сказал, знаете, я не согласен с тем, что в семье обязательно нужны конфликты. В принципе, я признаю это полностью. Согласно закону энтропии, дело не в том, что внутри системы должен быть конфликт. Конечно, конечно, закон термодинамики ничего не говорит об конфликте внутри системы. Он говорит о том, что если система не получает никаких как бы влияний извне, то она уравновешивается просто и просто перестает существовать как таковая. Активно существовать. Поэтому мужчина сказал, на самом деле, если в семье сплоченно приходится противостоять чему-то вовне приходится противостоять, то это и будет тот необходимый конфликт, который поддержит отношения. Не обязательно конфликтовать внутри. Очень ценное замечание, очень ему благодарен за это. На самом деле, я об этом говорил в других курсах лекции, как-то упустил вот именно в связи с иммунитетом отношений сейчас. В этой связи, что решая конфликт, все равно его придется решать. Нам

муж относится, муж трепетно берет ее за руку, несмотря на то, что они даже не 80, это 80 всех умиляет. Парятся. Да они просто боятся упасть, на самом деле. Или заблудиться. Чуть-чуть, простите, шутка такая. Просто люди умиляются. Я видела пару, которая... А что они раньше за руку-то не брали? 70 лет не брались, то не взялись. Ну, просто страшно, может быть, боишься потерять человека. И ну, не совсем такие уже утонченно, возвышенно, реалистично, идеалистические переживания. В этом есть трепетность, но это не то, что... Не то же самое, что взять за руку свою собственную жену после 10 лет брака и с ней идти. Вот это подвиг. И в начале отношений, когда ты боишься потерять, и она кажется тебе небесным существом, и вся жизнь, конечно, хочется ее держать за руку. Как после того, что родилось двое детей, и много друг другу наговорили не очень приятных слов, да, нечаянно от усталости, мы об этом будем говорить сейчас. Как преодолеть? Совсем другой расклад, правда? Поэтому мудрые люди говорят, что у семьи практически, в семье не избежать конфликта. Семье не избежать конфликта. Я продолжаю настаивать. То есть не надо ожидать идеальных схем. Знаете почему? Потому что ожидание, что все будет идеально, расслабляет, оно не позволяет включить все ресурсы, которые действительно спасут отношения, то есть иммунную систему. Вы знаете этот спор, да, что, например, после рождения здесь спор, он в интернете идет среди молодых матерей, среди поколений бабушек и мам современных, да, что идеальные стерильные условия, скажем, родильного отделения и палаты для новорожденных и рожениц, они не подходят, на самом деле это не здоровая среда, да? Слышали это, да? Что ребенок он не может выработать, его организм должен выработать, естественно, находящимся в среде различным там микроорганизмом, выработать иммунитет. Он должен вычислить их сначала и включить все системы иммунные. Если он находится в идеальной стерильной среде, он становится очень уязвим, он становится зависим от этой среды.

И как достичь аштанга-йоги сейчас, в эту эпоху, я рассказывал вам, да? Помните, как это рассказывал? Кто помнит? Сидим в асане. То есть сразу на третью ступень переходим. Но с учетом, что яма-нияма уже соблюдена. Мы соблюдаем четыре регуляции. Какие? Это вторая ступень, первая. Ахимса, не насилие, то есть мы не убиваем никого, не употребляем в пищу мертвую пищу, там, где есть трупный яд, там, где есть тяжелая карма, где есть энергия смерти. Мы не пичкаем себя, потому что эта пища поменяет сознание нам. Любая пища поменяет сознание. То есть мы не употребляем в пищу мясо, рыбу, яйца. Это вещи разлагаются, там есть трупный яд. Он разлагает сознание человека. Помимо того, что тело разлагается, сознание также будет разлагаться. Все, вторая. Неупотребление алкоголя, наркотика, табака, кофеина. То есть интоксикация, другими словами. Не употреблять интоксикацию. Иначе постижение Бога и йоги, она будет закрыта для нас. Эта ступень, дверь будет закрыта просто. То есть разум должен быть чистым. Не напичкан вот этими всякими токсинами. Третий принцип. Азартные игры, махинации, обман. Тоже убрать, потому что культивируются плохие черты характера. Именно характер меняет судьбу. Вот эта деятельность разрушает наш характер, просто делает его просто демоничным. Жадность, алчность, зависть, ненависть, агрессия и так далее пойдет перечисление. Вот это просто азартные игры, денежные махинации, обман, все. Поэтому тоже исключить из жизни. И четвертый. Незаконные половые отношения. Только в браке, и то там должна тоже быть регуляция. В идеале для зачатия детей должно это быть. Но почему люди постоянно это делают? Потому что есть дефицит этого состояния. Но тот, кто занимается йогой, идет правильно к этому пути. Он естественно в это состояние войдет, потому что это естественное состояние души. Находиться в этом состоянии постоянно. А так как люди не знают, как достичь этого чисто, прибегают к вот этому искусственному состоянию. Зачем они этого хотят? Почему постоянно люди об этом думают? Потому что это наше естественное состояние. 24 часа в сутках нужно быть в этом естественном состоянии. При этом готовить, убираться, стираться, работать, ездить на машине и находиться в этом состоянии. Но люди не могут этого, поэтому прибегают вот к этому. Поэтому здесь дается ограничение. Убрать это, потому что это энергия разума. Сексуальная энергия, энергия разума – это одна и та же энергия. Мы тоже это уже разбирали, да? Вопрос только, куда она уходит? Сюда уходит или сюда поднимаем, в верхние центры? Либо в нижние, в животные. Мы чакры будем разбирать. Там это все...

Благоприятно ли отдавая наслаждаться этим? Ведь Бхагавад-гита говорит, что давать желательно из чувства долга. Факт неблагоприятно. Но лучше отдавать и наслаждаться этим, чем не отдавать. Так. Естественно, что человек чисто отдает только тогда, когда он не наслаждается ощущением того, что он отдал. Как в Махабхарате есть одна интересная история о том, как один царь провел большое жертвоприношение. И жертвоприношение – это символ моего отношения к миру, то, что я хочу отдать. И после этого жертвоприношения этот царь спросил у своего почетного гостя, которым был Нарада Муни, великий святой, как по-твоему, сколько я пробуду в раю? И подтекст очень простой. Я совершил это великое жертвоприношение. В результате этого я попаду в рай на многие-многие годы. Он сказал, ты даже вообще туда не попадешь. Ты очень быстро упадешь. Для него это было шоком. Спросил, почему? Тот сказал, помнишь, мы однажды с тобой ехали на прогулку. Мы ехали на карете, на колеснице, запряженной лошадьми. И ты мне показывал свои владения. Это я показал на коров, которые паслись. Я сказал, это мои коровы. Я их подарил браманам. Так, за это ты не попадешь в рай. Я сказал, почему я не попаду в рай за это? Он говорит, как же так? Ты назвал коров своими, хотя ты их уже подарил. Какие же они твои? Если ты их подарил, они уже не твои. Люди, которые дают что-то и при этом по-прежнему считают это своим. И как я помню, я в свое время был в Нижнем Новгороде, и мы ходили в музей Горького. И там висело в музее Горького платье. И нам говорили, что какая-то барыня подарила бабушке Горького это платье, чтобы всю жизнь ее упрекать за то, что она ей подарила это платье. Когда люди дают что-то, и при этом они всем рассказывают, показывают, приходят или просят, чтобы повесили дощечку, табличку. Такое-то, такое-то. То, естественно, что они делают это не самым чистым образом, не самым лучшим образом. Но это лучше, чем ничего. Это то, с чего человек начинает. Потому что когда он отдал, и он почувствовал радость отдавать, почувствовал радость этого бескорыстного акта, почувствовал счастье, которое к нему пришло, то ему станет легче, ему понравится это сделать. И в какой-то момент он начнет делать это, потому что к нему приходит счастье. Но в какой-то момент он поймет, что если я даже не буду наслаждаться самим этим ощущением счастья, то счастье будет еще больше. На самом деле это парадоксальный секрет счастья. Он раскрывается, по крайней мере, нигде в других писаниях я этого не видел, но он раскрывается в Шримад-Бхагаватам удивительным образом. Там говорится, что человек может стать счастливым. И он должен стать счастливым. И он может стать самым счастливым. Что для этого нужно сделать? Одну единственную вещь. Перестать искать счастье. Перестать быть зависимым от этого ощущения счастья. Перестать делать счастье целью своих поисков и устремлений. В тот самый миг я становлюсь счастливым. И поэтому человек должен отдавать и наслаждаться этим счастьем. Но в какой-то момент он поймет, что я еще буду более счастливым, если я не буду искать этого счастья от того, что я...

Пища в благости такова: сочная, маслянистая, здоровая и приятная сердцу, которая увеличивает продолжительность жизни, дает силу, здоровье, счастье и удовлетворение. Сладкая, маслянистая, сочная, приятная, не тухлая, приятная. Тухлая – это уже невежество. Вот, теперь страсти. Если вы хотите много работать, много действовать, много бегать, активная деятельность, чтобы была, с утра как встал, как побежал, и до вечера так, и добежал, и не можешь никак успокоиться, тогда нужно употреблять определенную пищу. Какую? Это слишком горькую, слишком кислую, пересоленную, слишком пряную, слишком острую, слишком сухую, чрезмерно горячую, которая приготовлена с целью получить какое-то наслаждение от пищи. Именно с такой целью было приготовлено. И такая пища, она в конце концов вызывает страдания и несчастье. Запомнили, да? Острая, соленая, горячая, чрезмерно кислая. И теперь невежество. Какие продукты в невежестве в основном есть? Это пища безвкусная совершенно. Кушаешь, и вкуса никакого нет. Какую-нибудь сечку без сахара, без соли, если вам дать, то это уже пища, уже невежество. Следующее – это разложившаяся пища. Разложившаяся. Она разложилась. Испорченная. Состоящая из остатков и непригодных продуктов. Любое мясо, любая рыба, она уже испорченная. Она уже, как сказать, уже тухлая. Она уже разложившаяся. Потому что как только живое существо умирает или его убивает, сразу его тело начинает разлагаться. Через 2 часа уже пахнет. Может, через 4 часа. Колбасу знаете, как делают? Знаете, да? Берут туши, которые уже непригодны из них что-то делать. Запирают в специальную комнату, где они еще 5 дней тухнут. Потом делают колбасу. Я в свое время давал лекцию в мясном комбинате. Лекция была тяжелая. Потом увольнялись, да, с комбината. И они сами уже понимают. Они говорят, что у нас постоянно какие-то язвы на теле, какие-то рак уже у многих. То есть буквально там очень тяжело работать, связано с кровью постоянно, с жиром, с запахом таким ужасным. Вопрос такой: ну как же так? Мы же растения тоже убиваем, когда их едим. Они же тоже живут, мы их срываем и кушаем. И таким образом их тоже убиваем. Что же делать теперь, да? Поэтому существует к телевизору инструкция, как правило. Что оказывается, телевизором гвозди не надо забивать. Каждому телу есть инструкция, каждому аппарату есть инструкция, к нам тоже есть инструкция. У нас инструкция гласит: и только плоти, с ее кровью, с ее жизнью не ешьте. Вот, я взыщу и вашу кровь, в которой ваша жизнь, взыщу с руки каждого зверя. И потом в Бытие говорится, что я вам дал злаки, растения, сеющие семя. И там и пошло перечисление, там ничего не говорится про то, что нужно кушать мясо. Это правда, что мы убиваем какие-то растения, это факт. Но уровень сознания, у которых есть растения, очень низок. Поэтому реакция, которую мы получаем с того, что мы их едим, минимальная. Чем выше сознание у живого существа, допустим, у дерева, там, у рыбки, у птички, у парнокопытных, да, у них сознание уже выше стоит. Поэтому, убивая их, мы будем страдать больше. Но вообще так можно посмотреть, что даже растение тоже считается не очень хорошо. Поэтому и говорится: взял, сорвал и сам не кушай. Предложи Богу. Он поест, все реакции на себя возьмет. Точнее, он просто все это очистит. И вы уже будете кушать очищенную пищу. Поэтому говорится, что нужно все, что вы кушаете, нужно предлагать Богу. Таким образом мы очищаем наше существование, нашу пищу.

0: специи для простуды – это имбирь. Это король антипростудных заболеваний. Если у вас человек пришел домой с начинающимся гриппом, насморком, простудой, сразу же варите, если это имбирь такой, продается у вас свежий имбирь? Вот самый идеальный – это свежий имбирь. Для питы и для ваты однозначно свежий, для кафы можно такой сухой. Вы варите большой термос и пьете его каждые 2 часа. Добавляете туда мед. Ваша цель – обязательно пропотеть. Пока еще вот эта простуда или вирус не на поверхности, а с потом эта болезнь уйдет. Если вы сразу это начали делать в течение первых 3 дней, то считайте, что вам очень повезло. То есть если это не какая-то кармическая болезнь, то простуда уйдет однозначно. Также если что-то связано горло, вы чувствуете там слизь накопилась, кашель. Вот имбирь очень хороший, он отхаркивающий, он очищает вот эту вот всю сферу, там вот эта грудь, и так далее, согревающие. Если вы простыли, у вас замерзли руки и ноги, добавляйте туда корицу, добавляйте туда кардамом, то есть такие циркулирующие, чтобы у вас руки и ноги, циркуляция пошла работать, добавляйте туда вот такие вот специи. И можете добавить также лимончик. Это для простуды. Имбирь, вот допустим, на такую чашечку, ну вот такой кусочек где-то, сколько это, 2 сантиметра. Вот 2 сантиметра порезать, вы можете отрегулировать. Понимаете, когда если у вас серьезно вы заболели, можно по насыщенней. Если, допустим, у вас так еще непонятно что, то можно чуть-чуть слабее. Для детей, конечно, мягче, для взрослых можно посильнее. А принимать поскольку, чашечку каждые 2 часа. А если голова болит при простуде, имбирь очень хороший, он антиспазматический. Голова почему болит? Вот здесь вот эти все места, они забиваются. И вот он здесь вот это всю вот эту часть он пробивает. Он все это пробивает. Поэтому я говорю, имбирь это очень хорошее средство. Он и головную боль снимает при простуде.
1: Марика, да, начинает тоже?
0: Гайморит, да, гайморит хорошо еще ингаляции поделать. Вы можете эвкалипт и над ваночкой посидеть, эвкалиптовый, да.
1: Простите, а внутричерепное давление можно как-то понять специями?
0: Внутричерепное давление, вы знаете, это, во-первых, надо разобраться, в чем причина. Давление должна быть причина, почему оно высокое. Ага, значит, от перенапряжения. Тогда вот это вот мускатный орех на ночь, он будет успокаивать, ромашка и вот этот джетаманси, то есть оно будет успокаивать. Но, если, понимаете, мозг – это такое, все-таки аюрведические средства домашние, и внутричерепное давление, здесь я буду честно говорить, все-таки лучше еще со специалистом, поскольку мозг – это очень тонкая вещь. Домохозяйка не всегда может отрегулировать это все. Но просто напряжение, чтобы снять, то очень благоприятно вот эти джетаманси, мускатный орех.

0: соответствии с этой зависимой позицией женщины, которая с женского начала, да, женской природы, и наоборот, ответственности мужского начала, интересный такой вывод можно сделать, что, по сути, женщина, которая является заказчиком, и когда она иногда возмущается, какие-то претензии предъявляет, для нее это естественно в какой-то мере. Потому что ей от природы нужно защищать детей, ей нужно как бы заботиться о семейном очаге. И какая-то претензия, идущая от женщины, какое-то, может быть, даже ну, требование, но не такое, вот я сейчас объясню. Это естественно для нее. Тогда, когда, наоборот, мужчине, для мужчины впадать вот в претензии, в какие-то обиды, это неестественно, это противоестественно. Против мужского принципа. То есть мужчина независимый, целостный сам по себе. То есть и он, так как он несет ответственность, то он, что бы ни происходило, он не перекладывает вину на кого-то другого. Поэтому вот этот принцип претензии – это перекладывание вины, да, на кого-то. То есть женщина, она хочет найти что-то, какую-то зацепку. Тогда как мужчина, он принимает ответственность всегда на себя. И он понимает, что я... Это от меня зависит, я буду это делать. Но здесь интересный нюанс, что настоящий мужчина, я выписал, буквально цитирую, не должен предъявлять претензии женщины и не должен с ней спорить. От нее, от женщины поступает этот заказ, да, вот этот социальный заказ. Мне нужен дом, мне нужны хорошие дети, мне нужны деньги, мне нужны красивые одежды, духи, украшения, куршавель, ну, как минимум, Сочи там, и так далее. То есть мужчина принимает эти заказы, Дивноморск, Кучугур. Но смотрите, но у женщины должно быть понимание, что исполнение всех этих вещей зависит от его доброй воли. И она обращается вот именно к этой доброй воле мужчины. То есть она говорит, дорогой, если ты хочешь, если ты можешь, это было бы неплохо. Ну, то есть как бы она так мягко и смиренно это говорит. И как вы думаете, мужчина вдохновится? Да даже если они все время в Дивноморск ездили, они через несколько лет в Куршавель поедут. Гарантию даю. Но если она это скажет как-то не так с претензией, то Дивноморска больше не будет. Да. Будет один раз в месяц там.
1: Горячий ключ.
0: Будет либо горячий ключ, либо Азовское море, там, знаете, там, Тиму-Таракань или как там называется, Тамань, да? Тамань. Не, там тоже хорошие места, но я просто говорю, да, такой момент, что... Иначе говоря, что женщина должна понять, что она не должна покушаться вот на эту свободную, независимую волю мужчины. Потому что вот сознательное, творческое, независимое начало подразумевает, что я свободен, и я должен выбор совершить. Именно поэтому, опять-таки, если к детям, то детей обучают, давая им право выбора. Дорогой, либо так, это твой выбор, это твоя ответственность. То есть никогда не должно быть готовой жесткой схемы, только вот так и все. Тогда, то есть нарушается принцип мужского начала и подмена происходит.

Поэтому мы сами не замечаем, насколько чудесно. Почему? Потому что одна из неготовности к чудесам, это один из признаков неготовности человека к чудесам, это неспособность их замечать. Совершенно обывательское, брюзгливое какое-то. Это понятно, это большой взрыв. Как это могло быть большим взрывом? Представьте, что над территорией, где построен этот центр, да, просто взорвали грузовой самолет, катапультировались летчики и взорвали его над как этот большой, как этот переулок называется? Вот адрес этого здания, знаете? Ну, в общем, в районе станции Чкаловского взорвался транспортный самолет с грузом бетона, цемента, стекол и прочего. И в результате аварии мы видим центр ЕСОТ. Ну, что это такое? Ну, это неприлично даже. Даже как-то не комментировать не получается. Как это может быть? Поэтому мы понимаем, что чудесно, но мы обнаглели настолько, что мы отрицаем даже чудесность. Мы говорим, не, она это просто большая жизнь. Она просто рыбка Дарвина вылезла, она пошла плавниками, потом поняла, что это и мешает, это там как-то появились лапы, потом она стала ползать, потом она стала прыгать, потом она поняла, что лучше лапы освободить, что-то взяла, и, короче, здрасте, я в Петербурге живу.

У меня Ленинградское государственное образование. Если что, это самая рыбка Дарвина. Что это такое вообще? Неприлично. Поэтому люди, которые не верят в чудеса, они циничны становятся, они какой-то бред выдумывают. И это более мистическая вещь поверить в теорию Дарвина, чем все чудесное, что есть. Ну, это более чудесное, чем все чудесное. То есть там вообще никакой логики. Даже Деда Мороза никто не просил. Представляю, обезьяна такая стоит, я хочу быть человеком. Дедушка Мороз такая плачет, знаете? Плачет, лапой такая пишет Деду Морозу. Я хочу быть человеком. Вот это бы я поверил в эту теорию. Вот это работает. Ну, вот эту ахинею просто трудно поверить. Я сказал, просто рыбка Дарвина, доисторическая, она написала, нацарапала плавником Деду Морозу, что она ужасно хочет эволюционизировать другую форму. Дед Мороз из сострадания к Новому году дал ей новую форму жизни. То есть ускоренно. Да, ускоренно, не через миллионы лет, а к 2017. Я вот это бы поверил больше. Но хоть приятно. Ну, интересно, главное. Ну, как-то хоть интересно, понимаете. Как появляются дети? Ну, понимаешь, что мама, папа. Это неинтересно детям. Они хотят чудесный процесс, потому что это чудесный процесс, а вы его пытаетесь идиотски объяснить. Сынок, я вообще не знаю, как ты появился, это чудо какое-то было, я серьезно тебе говорю. И надо вот это вот птичка, как about the birds and bees, это, кажется, называл в английском, да? Ну, там вот собачки, птички. Да это не так происходит, это чудо. Это чудо. Включите ему YouTube, посмотрите, как, покажите ребенку, как это получился. Говорит, ничего себе, лучше, чем из капусты. Нормальные люди их называют дети. Нормальные еще вменяемые люди их называют дети обычно. Вот. Которые другие люди, они пытаются из них сделать нормальных. Но пока они еще нормальные, они не верят в объяснения взрослых, потому что они ужасные. Многие объяснения мира совершенно идиотские. Совершенно идиотские, скучные, да просто до ужаса скучные. Да? И поэтому им больше нравится, например, что из капусты. Ну, чем там как мама, папа, там понимаешь, когда у мамы там, вот это там нарисовал, что-то ужас. Лучше бы была капуста. Поэтому мы хотим чудесных объяснений. Знаете почему? Потому что это чудесно на самом деле. Это чудесно. То, что происходит, то, как вещи происходят, они чудесные. Но если у нас нет веры, мы пытаемся рационализировать и доходим до цинизма, до абсурда, на самом деле, до абсурдных теорий.

0: Первый – это Дришта Кету. Он олицетворяет собой способность противостоять и сопротивляться неблагоприятным поступкам и мыслям каким-то. Ну, это такая внутренняя способность противостоять чему-то, какой-то, ну, чему-то грязному, либо чему-то, что, скажем так, не является нужным, да, и мы. Ну, то есть это возможность сопротивляться осознанным каким-то плохим вещам, осознанным греховным вещам каким-то, которые мы видим, что это плохо, да. Вот. И нам нужно какую-то силу проявить, поэтому вот этому персонажу даже можно поклоняться, как бы, молиться, Дриштакету, тем, кому сложно противостоять каким-то греховным, таким прям серьезным. Как греховным, такое слово, немножко такое с христианское, такое, знаете.
1: Неблагочестивым.
0: Да, неблагочестивым таким каким-то, или таким побочным, или непонятным таким вещам. Я думаю, что все для себя уже сделали пометочку какую-то, да? Вот у всех, я думаю, какие-то есть неблагоприятные. И можно этому персонажу, он великий преданный Кришна. То есть это не будет никаким пороком, да, как-то. Про него вспоминать иногда и просить у него помощи, чтобы... Это как святые, знаете, христианские. Им же поклоняются нормально и получают люди плоды. Какие-то, такие вот альтернативные. И не духовные, не материальные, такие какие-то промежуточные между духовным и материальным, да? И не материальные, но и не полностью, скажем так, но не любовь к Богу, да? Такое что-то там. Как вот эти персонажи они дают. Это. Дришта переводится как Дришта, из двух слов, потому что слово Дришта это взгляд вообще переводится. Тот, кто смотрит, но по-другому немножко дробится Дриш и Та. Вот. Переводится как распущенный или безнравственный. Да? Распущенный, то есть человек, который чьи глаза постоянно куда-то не в то место смотрят, скажем так. Да? Есть такие? Я думаю, что да, мы замечали таких людей. Те, которые постоянно куда-то не туда, куда нужно смотрят. Да? Есть же такие люди? И вот это слово «дриш» – «та». Да? Это. А слово «кету» означает ясность. Или, скажем так, самоанализ, ясность. Такая планета есть, да? Те, кто занимался этим.
2: Погруженность.
0: Да, погруженность. Вот. Даже кету переводится как победа. Вот. То есть это победа, либо прояснение ясности у себя в сознании с вот этими вот вещами не совсем благочестивыми. С какими-то там качествами. И если переводить это слово, скажем так, более, скажем так, поверхностно по санскриту, то дришта – это взгляд, да? А кету – это мудрость или внутренняя жизнь. То есть это взгляд как бы все время внутрь себя или в духовное направление. Это то, вот этот вторичный перевод, он уже помогает нам понять, каким образом происходит победа над этими нехорошими вещами. То есть когда приходит что-то в сознание, тревожащее нас, либо мешающее нам жить или жить духовной жизнью, да, или материальной, вообще любой, да, жизни, то нам нужно, вместо того, чтобы на эти вещи смотреть, нам нужно погружаться внутрь себя, да, нам нужно как-то так в себе, в ракушку прятаться.

0: свое высшее проявление смирения, это я понимаю, что все в этом мире устроено согласно закону Бога. И я понимаю, что все в этом мире принадлежит Богу так или иначе. И я понимаю, что я тоже часть этого мира. И если я действую согласно законам этого мира, то я проявляю смирение. Чувствуете разницу, да? Не просто там вот тупо принимать, что с тобой происходит. То есть он понимает более глобально, что смирение – это значит, я понимаю, у меня есть другое мировоззрение. То есть я смотрю на мир глазами Священных Писаний, глазами Бога. То есть я вижу, как все это связано. И однажды один ученик задал своему учителю вопрос. Учитель, что такое любовь к Богу? Учитель сказал, что любовь к Богу, как развить любовь к Богу? Он сказал, смирение и терпение. Он говорит, ну подожди, но в других писаниях говорится, ты раньше говорил, что любовь к Богу ни от чего не зависит. Помните, я говорил, что любовь к Богу – это как дар, который вы получаете. Но здесь получается, что любовь к Богу зависит от терпения и смирения. Он говорит, нет, сейчас я тебе объясню. Послушай внимательно. То есть, когда человек, он объяснил, из чего состоит любовь, послушайте. Он говорит, когда человек понимает эту картину целостную мира, понимает, что все принадлежит Богу, что все связано с Богом, и я являюсь частью Бога, то есть неотъемлемой частью, то есть я связан, есть целое, и я как часть целого. И тогда у меня проявляется сострадание, смирение, и появляется следующее качество, появляется сострадание. На чем это сострадание основано? Что я понимаю, что другие люди, если они поступают не так, это значит, они просто не понимают вот этой картины. Они не понимают, что они также связаны с Богом. И вот это сострадание, оно рождается из того, не то, что мне жалко, что люди голодные, это хорошо. Но истинное сострадание, я понимаю, что люди оторваны от Бога. Вот это истинное сострадание. То есть я понимаю, что я не имею права никого судить, другими словами. И вот эти два качества, смирение и сострадание, накладываясь одно на другое, рождают третье качество. Какое?
1: А? Прощение.
0: Прощение, совершенно верно. Потому что, смотрите, я понимаю, что все поступки людей, они продиктованы просто неведением, не знанием. И испытывая к ним сострадание, как детям, которые совершают какие-то поступки, я их прощаю.
1: Нету там гордыни какой-то, что
0: я прощаю? Нет. То есть, смотрите, это гордыня из-за того, что я прощаю, но не понимаю всего этого. Помните последние слова Иисуса на кресте? Что Он сказал?
1: Ну, прости,
0: не ведают, что творят. Они не ведают, что творят, а это оттуда. То есть, они не ведают, что творят, понимаете? Он понимал, что они просто делают это по своему неведению, то есть из своего невежества. И у него возникло внутри вот это понимание, что прости его. Вот понимаете, какая глубина у него? И тогда он ученику сказал, что вот это, вот эти три качества, смирение, сострадание и прощение, являются составной частью любви. Любовь от них не зависит. Это то, из чего состоит любовь. Смирение, сострадание и прощение. Если в твоей жизни эти качества появятся, ты по-настоящему сможешь любить людей, и ты действительно почувствуешь, что такое любовь к Богу. То есть это уже есть любовь к Богу, когда эти качества проявляются.

даже количество планет в Солнечной системе, как бы в Ведах было всегда написано, сколько их. Сколько там? 9, да? Ну, сколько у нас сейчас официальных? 7? Было 7, одну нашли лишнюю, которую не видно. Они ее вычислили. В общем, суть в том, что количество планет в Солнечной системе в писаниях написано, и всегда был конфликт, то, что двух не было видно. И одну вычислили. То есть именно математическим расчетом определили, что вот там, где-то за Сатурном, должна быть планета, неважно, что мы ее не видим, иначе типа все разлетелось бы в разные стороны. Раз не разлетается, значит, оно там есть. Вот, пришли к этому выводу. Соответственно, хорошо. Но одна еще есть. То есть настанет момент, там через 100 лет еще одну откроют, точно так же. Но она описана сразу. То есть не нужно никаких исследований, тратить кучу денег и так далее. Просто примите знания и все. Вот. И этих таких примеров очень много, где уже заранее все определено, но ученые, тем не менее, продолжают искать. То есть для того, чтобы двигаться дальше, люди должны хотя бы теоретически признать авторитетность такого источника, как Веды. Предположить, что как бы есть Господь, и дальше, ну это в любой религии есть, я не помню, как это называется, есть как бы фундамент, база, которую доказать невозможно. То есть для того, чтобы атеистов к стенке не прижали фактами, Господь создал мир таким образом, что логика не позволяет это сделать. То есть логика – это единственный инструмент, который приемлют материалисты. И, соответственно, на уровне логики не докажешь. Поэтому и в обратную сторону. В любой религии есть некое утверждение, которое невозможно проверить. Именно с точки зрения ученых. То есть дальше всю логическую цепочку можно проверять. Но вот базу проверить нельзя. И это как бы основной предмет критики любых теизмов, любого. Люди забывают, что на самом деле в науке все то же самое. Есть очень много простых примеров. То есть, если мы возьмем определение, что такое точка? Математическое определение. Бесконечная малая окружность. А если мы дальше возьмем определение окружности? Это совокупность точек, расположенные определенным образом. То есть это циклическая ссылка. То есть им приходится верить в то, что есть точка. Чтобы построить всю эту умную науку, нужно верить в какие-то вещи, которые невозможно доказать. И понятие точки – это одно из базовых понятий. И то же самое есть в любой практически науке. В такой фундаментальной физике то же самое. Есть вещи, которые они не могут объяснить. Никак. Приходится просто верить. И все. То есть загадок-то много, как бы с точки зрения физики никто не может объяснить, почему в открытых водоемах при отрицательных температурах вода теплая находится на дне, а холодная на поверхности. По всем законам физики должно быть наоборот. Ну то есть любой религиозно настроенный человек скажет, Господь о рыбах позаботился, чтобы они там не замерзли. Вот. Но этот ответ физикам не подходит. Но своего они тоже не могут дать. Вот. Поэтому есть определенные вещи.

0: приземленный немножко вопрос. Вот сейчас будет Экадаши.
1: Да.
0: А почему вот эти все Экадаши нам всегда приходят с описанием, с полным тех благ, которые это Экадаши...
1: Ну, как вы сами думаете?
0: Зачем развивать это умонастроение контракта?
1: Потому что для многих людей это единственный шанс это сделать. И Экадаши – это, говорится, мать преданности. Я немножечко объясню, что такое Экадаши. Это день, вот за каждый день нашего месяца отвечает определенная личность. Вот как ни странно, представляете? Вот какая-то личность отвечает за каждый день. И как мы этот день проводим, это то, как мы относимся к этой личности. Представляете, да? Поэтому, когда есть праздник какой-то, да, там явление каких-то святых или явление Бога, если мы в этот день как-то по-особому себя ведем, то это значит, что мы поклоняемся этой личности. Поэтому в какие-то дни не рекомендуют поститься, а в какие-то дни очень рекомендуют. И вот этот 11-й день – это день личности Бога. Даже человек не знает, если это, да? Если он в этот день совершает какую-то тапасию, то он получает благо. И смотрите, какое благо он получает. С одной стороны, да, конечно, он получает исполнение своих желаний, если он сознательно это делает и все такое. Но с другой стороны, такой человек получает и вот этот интерес к духовной жизни. И большинство людей не интересуются духовной жизнью, не интересуются. Ну, в смысле, вот такой духовной жизни, там, с Богом как-то. Он какой-то приземленный, как вы говорите, приземленные у него интересы. Вылечиться хочу, вылечиться. Понимаете, зуб так болит, что думать больше ни о чем не могу. Или так вот меня эта там язва достала, что я ни о чем не могу думать. Или человек мучается, что он одинокий, так ему нужно кого-то найти, что ни о чем другом думать не может. Ему ни до каких-то этих высоких материях дела нет. И ясное дело, когда он читает такие вещи, думает, а почему бы не попробовать? Это же лучше, чем он вообще не будет делать, так ведь? Но лучше, чем это, как нужно соблюдать этот Экадаши? Вообще никаких благ у нас нет. Мы просто так для него делаем. Вот чтобы тебе приятно было, говорят, тебе приятно, когда в этот день люди совершают пост. Лучше, чем пост, это воспевать святые имена, или читать, или слушать лекции духовные. Если я это сознательно делаю, потому что знаю, что ему это нравится, то тогда человек полное благо получит. То есть там, конечно, написаны какие-то там пирожки, которые нас ожидают. Но человек эти пирожки не будут интересовать, если он получит то, ради чего Экадаши существует. Но зачем пишут это? Ну, чтобы привлечь тех, кого пирожки, пока и тот еще не интересуется теми вещами, хотя бы ради этого он сделал. Если вы уже выше этого, здорово. Это здорово. Но многим это единственный шанс. Поэтому хоть как надо.

есть, если мы достойны каких-то вещей, то нам они будут преподнесены, неважно, хотим мы этого или нет. То есть есть сам принцип, что гнев – это неудовлетворенное вожделение. Это всегда так. То есть могут быть внешние причины различными. Внешние, я имею в виду, такие грубо материальные. То есть у кого-то это там избыток желчи, чисто медицинская проблема. Но мы понимаем, что у него этот избыток желчи, потому что есть неудовлетворенное вожделение, поэтому ему дан эта болезнь, и она таким образом проявляется. И с детьми то же самое. То есть, когда мы плохо контролировали вожделение, и, соответственно, оно не удовлетворено по каким-то причинам, то все. А его невозможно удовлетворить по-хорошему-то. Чего же это? Чем больше мы удовлетворяем, тем больше хочется. Это путь, ведущий в никуда. Вот. Поэтому что у детей, что у взрослых, коренная причина одна и та же. Неудовлетворенные желания. Неудовлетворенное вожделение. Другого нет. Кшатрии находятся под воздействием гуны страсти, и поэтому им необходимо. У них даже существовали определенные действия, которые поддерживали гуну страсти. То есть им разрешалось, допустим, охотиться на зверей. Потому что в мирное время как-то нужно было совершенствоваться во владении оружием. И для этого им разрешалось там охотиться на зверей. Им разрешалось, то есть по ведам можно иметь 4 жены. Но царю можно еще иметь неограниченное количество наложниц. Соответственно, это сделано тоже, чтобы он поддерживал гуну страсти в себе. Потому что он, если станет святым царем, то святой не будет управлять государством так эффективно, как нормальный царь. И поэтому это не стояло перед ними такой задачей. Они должны были поддерживать гуну страсти. Им разрешалось употреблять алкогольные напитки. То есть для них это не противоречило писанию. У них там отдельная песня. Для всех остальных категорий все это было запрещено. Только для царей это было разрешено. И мясо есть можно было, да. Но все это в ограниченных количествах. То есть это не больно, что вот как современные люди. Нет. Ну, понемножку они это имели возможность сделать. Именно чтобы поддерживать гуну страсти, чтобы при необходимости проявлять гнев. То есть действительно сражаться не гневаясь невозможно. Если ты умиротворен, какое сражение? О чем речь вообще? Мы в данном случае как бы рассматриваем что? Мы сейчас не будем пытаться понять эти причины. Нам это не важно. У нас уже есть какой-то уровень вот этого самого гневливости. У каждого из нас он какой-то есть. У кого-то ниже, у кого-то выше. Ну просто разум мы должны понять. Раз у нас есть гнев, значит у нас есть два выхода. Мы стараемся избегать ситуации, где этот гнев проявится. Ну, если я заранее знаю, что я сейчас приду домой, вот моя жена скажет то-то, это меня заденет, я ей отвечу то-то, она мне скажет вот так-то, я потом вот так-то, и в конце концов это выливается в скандал. Ну, я это заранее, если предвижу, я, соответственно, веду себя так, чтобы вот так она не сложилась ситуация. То есть на нудистский пляж не иду. Все. После этого можно о чем-то говорить. То же самое здесь. Если мы знаем, что мы гневливы, мы стараемся избежать этого. Понятно, не всегда будет получаться. Но со временем мы научимся этому. Если мы хотим этого, искренне хотим, Господь нам поможет. Со временем это произойдет. И когда есть возможность проявить гнев праведно, что называется, мы проявляем, нет проблем.

или какая-то практика, которую я делаю, это синоним служения. В сущности, и формула эта очень интересно приводится в Бхагавад-гите. В Бхагавад-гите приводится эта тройственная формула изменений человека. Там говорится, сначала человек должен проявить изначальное смирение, найдя того, кто знает истину. Найдя человека, который несет в себе эту истину, олицетворяет истину, который излучает эту истину. И перед этим человеком я должен проявить изначальное смирение. Другое проявление смирения или смирение мое должно углубляться. И это углубление смирения проявляется в том, что я его слушаю. Очень часто я нахожу какого-то человека, но при этом я думаю, хороший человек. Но я тоже хороший человек. Мы хорошие люди. Так. Второй шаг – это слушание. И это тоже смирение, потому что слушание, или когда я задаю вопросы, задавая вопросы, я в сущности признаю, что я что-то не знаю. Задавать вопросы очень сложно. Обычно, когда кончается лекция, спрашивают, какие вопросы, все молчат, все думают, ну это же и так понятно все, я же все это знаю. Так. Поэтому следующая вещь, слушание или моя способность не просто слушать, но задавать вопросы, это тоже своего рода смирение на более глубоком уровне. И следующее, когда я начинаю действовать в соответствии с тем, что мне сказали, это уже высший пилотаж смирения. Когда я делаю не то, что я хочу, не то, что я привык делать, не то, что мне приятно делать, а любая моя привычка очень приятна, а когда я начинаю делать то, что мне какой-то дядя сказал, этот дядя вообще, и ум мой бунтует, ум мой возмущается. Кто-то из вас йогой занимался? Или какой-то другой практикой занимался? Ум возмущался, что нужно непонятно, что делать. Ум начинает возмущаться. Почему? Потому что я делаю не то, что я хочу. Потому что практика, любая практика, это всегда выход из зоны комфорта. Это всегда выход за пределы своих возможностей, всегда выход за пределы своих привычек. Это всегда какая-то ломка. Я должен буду делать что-то, не то, к чему я привык, не так, к чему я привык. Я должен буду реагировать по-другому. Когда ко мне пришла сегодня эта женщина и стала жаловаться на то, что у нее со вторым мужем, который расстроил их первый брак, расстроились отношения, сказала, вы попробовали быть смиренными по отношению к нему? Он говорит, ну только не это. Что самое могущественное оружие женщины – это покорность. Она говорит, нет. Я этим оружием не обладаю. Я рискую тем, что сейчас женская половина аудитории выйдет сразу же из зала. Но в сущности-то это на самом деле формула счастливой жизни. И поэтому другой перевод этого второго, третьего «эс» – это служение. Потому что когда я практикую, я делаю не то, к чему я привык. Я делаю не то, чего я хочу, а я делаю то, чего хочет кто-то другой от меня. Назови его учителем, моим тренером, мастером, как его ни назови. Если у меня есть это настроение, а это на самом деле очень радостное ощущение, то тогда я буду заниматься практикой в течение долгого времени.

Я помню один эпизод на одном из тренингов, который я вел. У нас там была очень глубокая такая внутренняя работа. Люди очень глубоко с собой работали, это были дыхательные техники. И я рассказывал, я не знаю, слышали вы этот эпизод где-то на дисках. Я иногда вспоминаю этот случай, он такой очень показательный. Одна женщина, она заплакала очень, очень сильно. Я подошел к ней в перерыве, стал спрашивать, что с ней происходило. Она рассказала свой эпизод, что вдруг ей неожиданно открылось что-то. Она увидела какое-то странное событие, которое никогда в жизни не видела. Немецкий офицер, дети, женщины, какие-то очень жестокие эпизоды. Там этот офицер это совершает. И она вдруг какую-то секунду понимает, что это она. Открывается кармическая память. И вы будете говорить там, а в чем, где доказательства? Вы знаете, когда человек рыдать начинает, вот не может остановиться, ему ничего доказывать не нужно, он просто понимает, что это я. Ему не нужно это проверять, потому что настолько боль его пронзает, он понимает, что я это делаю. Это вот я, этот офицер, и я это делаю. Вот. А если в качестве доказательств каких-то внешних, то внешне очень интересно. Я потом порасспрашивал о ее жизни. И по поводу параллелей судьбы. Там справедливо, несправедливо что-то случается в жизни. Иногда нам кажется очень несправедливо, и я этого не достоин, чтобы ко мне так относились. Ей было около где-то 28, может быть, лет, может быть, 30, что-то в этом диапазоне, вот когда она на тренинге была. И до этого периода, начиная с самых каких-то малых лет, когда она была девочкой, в ее жизнь все время приходили эпизоды насилия со стороны мужчин. Всю жизнь ее сопровождали эти эпизоды. Теперь просто логику последите. Вот этот человек совершает это насилие по отношению к женщинам и детям. Следующая жизнь – это женское тело. И насилие со стороны мужчин, которые вновь и вновь приходят. Потому что тот поступок, который мы совершаем, он собирает какую-то реакцию в мироздании. Что такое судьба, что такое закон кармы? Это просто закон обратной связи на нас. Обратная связь на те поступки, которые мы сделали. Мы с вами вчера, по-моему, или позавчера говорили, что судьба состоит из двух векторов. Это вектор нашего желания и желаний других относительно меня. Если мы причиняем боль другому человеку, эта боль возвратится в нашу жизнь, что бы вы ни делали. Мир — это безупречный механизм. Что еще я хочу рассказать, что вот в этой внутренней такой работе настолько сильное отчаяние и боль, которую она испытывает, она начинает просто молиться, молиться своему духовному наставнику и просить о защите, о покровительстве. И вдруг неожиданно в этой внутренней работе она слышит его голос внутри, который ей говорит: «Служи женщинам и детям». И тут у нее еще больше слезы. Потому что она понимает, вот она где правда. И она вдруг осознает, почему она всю жизнь сознательную все время делала что-то для женщин и для детей, не понимая, для чего и почему. Все время собирала вокруг себя детей, соседок каких-то, вот общалась с ними, консультировала их, помогала им что-то понять. Всю жизнь это был импульс изнутри. И тут вдруг понимание, почему. Потому что так искупается судьба. Если я что-то сделал, что должно быть действие обратное на искупление, так идет очищение. Нам многие вещи в мире кажутся очень несправедливыми, но мы не знаем эту логику жизни. У нас очень ограниченный взгляд, там какой-то сиюминутный, на день, на два, вперед или назад мы смотрим. Мы не знаем, что было там раньше, многое не помним, не сознаем. У нас очень-очень ограниченное на самом деле сознание.

Любое знание, которое есть на Земле, любая культура, она имеет один только источник. И это источник достояния всего человечества. А различные рамки, которые накладывают этносы, национальности и там, государства, это всего лишь ограничение искусственное. Само по себе знание, оно одно на всех. Каждый человек, он болеет, будь он негр или там какой-то светлой расы. Все болеют, практически болеют. Здоровье, но есть здоровье. В Чаракасамхите есть такой стих, в котором говорится, что причин болезни для человека очень много, но причина здоровья только одна – это контроль чувств. И для любого человека, на любого это действует, не только для кого-то. Но так или иначе, знание, оно имеет возможность или как имеет право быть достоянием всего человечества, не только какой-то определенной нации. Допустим, знание, которое мы сейчас изучаем, сохранилось на территории Индии. Но у нас не должно возникать противоречие, что это индийское знание или какое-то. Точно так же, как у нас не возникает противоречие, когда мы пользуемся телефонами Nokia там, или еще какими-то другими вещами. У нас не возникает противоречия, мы не говорим, что это не наше. Хотя некоторые могут говорить. Вот. Но вот эти рамки, снова хочу сказать, национальные, этнические, государственные, это просто рамки, которые есть, которые называются ложным эго. Само знание, оно преодолевает различные временные границы в основном. Знание начинается, берет свое начало во время создания Вселенной, потому что вся эта Вселенная создана сознанием. Потому что вся эта Вселенная, она движется в условиях знания. Планеты движутся определенные скоростя, никто ни с кем не сталкивается. Тела работают, печень расщепляет белок, там, желудок расщепляет пищу. Мы об этом не задумываемся, мы этого не придумывали сами. Все это происходит без нашего участия. И это знание проходит свой этап всегда, но на протяжении всей эволюции. Даже не эволюция, а инволюция. Здесь речи не идет о каком-то возрастании или развитии. Речь во Вселенной идет о деградации. И таким образом, знание, появляясь где-то, оно приобретает различные окраски в соответствии с деятельностью, с желаниями живых существ. Так, например, будучи популярным, ведическое знание обретает различные окраски, такое как русские веды, финские веды, германские веды, там, и у всех веды. И почему веды? Веды, веды, веды. Хотя в самих этих произведениях нет слова веды, просто его как-то так окрасили. Есть различные другие указатели знания. Веды, веды, веды. Просто это слово популярное. И что значит веда? Веда означает знание. Веда – знание. Причем это знание не относится ни к какому государству. То, что мы читаем в газетах, это тоже веда. Ну, если вот, в общем-то, перевести. Но говоря о ведах или о знаниях, здесь мы будем говорить о знаниях в связи с абсолютной истиной. Есть такое утверждение в Шримад-Бхагаватам, что нет смысла о чем-то разговаривать, если мы не связываем это с Богом, потому что все это будет бесполезной тратой времени. В Бхагавад-гите Господь говорит, что в 15 главе, в 15 стихе «Веданта Крит» Сарва Сичаха Хвидиса Невишна Матах Смритель Гьянава Куханам Чайуда Ища Сарвая Рахамай Веди Веданта Крит Веда Витаевача. И Господь говорит, что я являюсь создателем Вед, и мы здесь, и Он же является вообще источником всего. Сарва Карана Каранам. Он является причиной всех причин, хотя сам он не имеет никакой причины. И таким образом источником знания является Бог.

одного неудачливого художника. Неудачливого художника, его друг-журналист решил сделать ему промоушен и говорит: слушай, что ты пишешь свои баклажаны без конца, кому они интересны? Люди хотят чего-то интересное, люди хотят что-то, ну, что такое, чтобы их избавило от скуки, что-нибудь неординарное, например, новую концепцию, что рисовать надо не сам объект, а только его какие-то элементы, например, нарисуй большой аксельбант, нарисуй белого коня на голубом поле и напиши портрет генерала. Он говорит: чушь, он говорит, увидишь, как работает. Он говорит: если меня спросят, что за чушь? Он говорит: заведи трубку. Ходи с трубкой, кури. И если тебя спросят, что за чушь или что это все значит, поскольку ответить ничего нормального нельзя, то ты просто затягивайся из трубки вот так. Посмотри в глаза вопрошающие, скажи: мадам, а вы видели, как течет река? Глубокомысленно, правда? И уже через месяц этот художник, через полгода в галереях Парижа выставлены были его картины. Полный аншлаг, весь бомон, восхищение. Газеты пишут: новый художник, неожиданная концепция. Новая концепция понимания живописи, да, то есть портрет генерала, лошадь маленькая, белая в углу, маленькая мизерная лошадь, в углу на голубом поле золотой аксельбант, портрет генерала. Воздыхательницы, погонницы, все пришли в зал. Одна женщина подходит к нему и говорит: но как? Как вы к этому пришли? Он затягивается из трубки. Говорит: дорогая, а вы видели, как течет река? Ах! Фурор, это все в газетах, фразы в газетах. Мужчина заходит в помещение, после одно из помещений, где накрыты уже столы, и его закрывают. Его друг, журналист, говорит: ты понял? Ты видишь, он смеется, говорит: они глупцы все. Это вообще, я же тебе говорил, что сработает, абсолютно. Закрывает дверь, чтобы никто не слышал. Представляешь? И вдруг он замечает, что его друг-художник начинает краснеть от ярости. Он говорит: что случилось? Он говорит: ты болван! Ты ничего не понимаешь в искусстве. Друг журналист в шоке, это его идея, она сработала за полгода, они дурачили целый город, они написали какую-то ерунду и придумали, он придумал ему чудесную фразу, он говорит: подожди, это же я все придумал, мы же с тобой. И его друг набрал дыма в рот: а ты видел, как течет река? Поэтому иногда мы можем манипулировать и делать самые абсурдные вещи, сами не понимая, зачем мы их делаем. Если нас спрашивают, мы говорим: а вы видели, как течет река? И один академик, это главный, я не назову его имени, главный редактор журнала «Вопросы философии», на небольшой конференции, философской конференции, где собрались представители философской мысли и в том числе ведической мысли, он сказал интересную вещь, что общество, в котором мы живем, это общество, которое создало культ метода. В этом обществе все лучшие и лучшие люди знают, как сделать то, что... Как сделать? Как сделать новый iPhone? Как достигнуть... Как изменить формы тела? Как увеличить потенцию? Как решить то? Как сделать это? Как съездить недорого на Бали? Или как найти жилье в Париже, избегая дорогих отелей? Как сделать новый вид, не знаю, пищевых добавок? То есть как? Культура метода. Или культ метода. Цивилизация метода. Все заняты тем, как. Практически никто не...

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче. Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье.

желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Привязанность девушки возрастает с течением времени, в то время как привязанность мужчины возникает в самом начале отношений, если эти отношения сложились, если он заинтересовался, почувствовал какое-то интерес, влечение. И сам этот механизм объясняет, почему это необходимо. То есть в этом есть ключ к тому, почему у девушки, для девушки естественным является недоверие, и в то же время почему она чувствует противоречие между тем, что она может любить человека и в то же время ему не доверять. То есть растущая привязанность с течением времени дает девушке время разглядеть и изучить качество мужчины по одной достаточно простой причине, что от того, какой мужчина будет в жизни женщины, ее жизнь меняется гораздо в большей степени, чем жизнь мужчины с момента, когда в его жизнь входит девушка или входит жена. Поэтому даже есть такая формула, она звучит также в лекциях Олега Геннадьевича Трусунова, что жизнь мужчины меняется на 60% вступления в брак, в то время как жизнь женщины меняется на 90%. То есть ее окружение, ее интересы, родственники, которые новые у нее появляются, совершенно новые родственники, с которыми надо также строить отношения, как и со своими родственниками. Далее интеллектуальные интересы семьи, система эстетических и культурных ценностей. То есть даже физически медицина, врачи говорят о том, что состав крови замужней женщины меняется, то есть ее физиология, ее психология, ее нравственные ценности, они претерпевают серьезные изменения. Если человек, семья, в которую входит девушка, совершенно не подходит ему, ей, то в этом случае будет очень большой кризис, очень большой конфликт, который, может быть, даже не удастся решить на протяжении многих десятков лет, и брак превратится просто в сплошное мучение. Поэтому этот механизм заложен милостью Господа, он заложен в психике, в природе девушки, не влюбляться сразу. И существует такой своего рода закон психологический, что если девушка чувствует, что она влюбилась в мужчину, то лучше всего ей из этого места бежать, очертя голову. Поэтому противоречие желания любить, ощущение того, что любовь близка и покровительство близко, основано на связи девушки с Господом. То есть ощущение, что ты можешь быть любима, и ответное желание любить возникает просто потому, что девушка находится под прямым покровительством Господа. Ее божественная природа, ее чистота, они обеспечивают эту связь и ощущение того, что вот-вот должна прийти любовь. Как в классике у Пушкина есть фраза: «Пришла пора, она влюбилась». Просто приходит пора, на самом деле. Эта пора приходит не потому, что произошли физиологические какие-то изменения, а потому что с обеспеченная чистотой девушки связь с Господом дает ей большую веру в том, что она получит все необходимое покровительство, которое нужно. Но далее, в силу того, что ощущение есть, но правильного понимания, кто именно должен прийти, нет, может сработать синдром ревизора. Опять-таки, на примере классики, когда сердце подсказывает, что к нам едет ревизор, то есть вот-вот должен появиться любимый человек. Но кто этот человек, толком никто не знает, особенно не пытается разобраться, как и было с жителями города Н. И когда просто в поле зрения в этот момент ощущение, в этот момент известия о приезжающем ревизоре появляется просто какой-то молодой человек, который хорошо относится, или который заботится, ухаживает, или просто который симпатичен, и он похож на какого-нибудь солиста, певца эстрады или кинозвезду. То есть происходит неправильное отождествление. Так же, как жители города Н, они посчитали человека, который просто проезжал мимо и заехал в город, они посчитали его ревизором только потому, что им объявили, что едет ревизор. Девушка ждет, что едет любимый человек в ее жизнь. Она чувствует это. Вся ее сущность раскрывается для того, чтобы любить, для того, чтобы быть любимой. И может статься так, что просто обычный проезжий или заезжий гость может показаться тем самым, может показаться.

Библия не запрещает мясоедение и употребление вина. Почему? Как вы можете это прокомментировать? Веды тоже не запрещают. Есть разделы, которые рекомендуют, как это делать, как есть мясо. Но мы должны знать, что это уступка. Если человек хочет есть мясо, то нужно объяснить, как это делать так, чтобы он не стал просто мясоедом, просто поедающим мертвую плоть. Чтобы его сознание при этом возвышалось, чтобы он постепенно от этой зависимости отказался. Это так же, как вино, водка. Мы видим, что некоторым людям невозможно прекратить. Мы говорим, ну хотя бы меньше это делать, давай это регулируем, давай постепенно. И какие-то уступки происходят. Мы ограничиваем продажу вина или наркотиков, там запрещается что-то, потому что это плохо. Также и здесь. Люди хотят есть мясо, им даются правила, ограничивающие этот процесс. Знаете, как рекомендуется в ведах есть мясо? Раз в месяц вы можете в новую луну, когда она абсолютно черная ночь, взять одного козла за рога, вывести за пределы своей деревни, где вы живете подальше, взять нож с собой. В эту темную безлунную ночь вы должны наклониться к уху этого козла и произнести мантру «Мам-со». Мы говорим «мя-со». «Я-ты». То есть сегодня я тебя съем, потому что ты вкусный.

вкусный. А завтра ты меня съешь по закону кармы. Договорились? Козел говорит, договорились. И режете ему глотку. Вы лично это делаете, чтобы съесть этого козла. Не нанимайте никого. Это темная безлунная ночь, это страшная мантра, это страшная агония. И раз в месяц вы можете это сделать, потом, когда мясо кончается, через месяц можете повторить. Это ограничение. А потом, постепенно, год за годом, человек начинает думать, а зачем вообще все это нужно, когда люди могут жить и без этого? То есть вот замысел, вот в чем смысл. И вот мы с одним христианином едем в автобусе. И он знает, что я Харе Кришна, а он христианин. И он говорит, а почему вы не едите мясо? То есть вы нарушаете закон Божий. Бог как раз позволяет и рекомендует есть мясо, и там есть в Библии стихи, которые позволяют есть мясо, и какое мясо есть. Я в то время не читал так Библию подробно, я спросил его, найдите мне это место. Он нашел сразу это место, говорит, вот посмотрите, видите, и там, говорит, даю вам в пищу. И перечисляется, какие животные можно есть. Я опускаю глаза ниже на следующий стих. И там написано, но и за это спрошу с вас. И вот мы с ним спорим. Он мне первый стих, ему второй стих. Он мне первый, ему второй. Это уже вопрос выбора, какому стиху следовать. Если вы хотите именно духовной, чистой жизни, быстрой, то рекомендация отказаться полностью, сразу же, сегодня же и навсегда. Я же могу так жить. Не только я, и многие другие. Рыба. Сейчас про рыбу поговорим, хорошо? Я знаю, что про мясо, про рыбу мы можем говорить долго. Про секс тоже долго можем говорить, что это определенные наши привязанности, как бы наши вкусы. Не беспокойтесь, вкусы возвысятся. Вы почувствуете больше вещь. Как в анекдоте, знаете, человека в партию принимают в коммунистическую на собеседование, тестируют его. Ну что, говорит, ты пьешь? Ну, выпиваю. Ради партии бросишь? Ну, хорошо, брошу ради партии. Ну, галочку поставили, хороший ответ, все. Тест дальше. Куришь? Ну да, Беломорканал. Ради партии сможешь бросить? Ну ладно, ради партии брошу. Очень хорошо, хороший кандидат. Третий вопрос. Ну а как у тебя на личном фронте вообще там? С женщинами там связи бывают? Ну, случается, ну, бросишь ради партии? Ну хорошо, ради партии брошу. Но последний вопрос. А жизнь ради партии отдашь? Конечно, дам. Зачем мне такая жизнь? Про рыбу все-таки, а? Насчет рыбы очень важный вопрос. Я думаю, что если вы изучите ведическую кулинарию, вы забудете про рыбу и про мясо, и там все вкусы есть, больше того получите. Потому что пища мясная, она скудная. Есть мясо, а все остальное гарнир называется. Вот и все. Гарнир, значит, не пища вообще. А если мы научимся готовить правильно образом, там столько вкусов, столько разнообразия. Это было целое открытие, когда мы поехали на фестиваль в Индию, там был пир из 27 блюд. Это небольшое еще разнообразие. Там 1008 блюд делают на праздники, на большие. Вегетарианская диета. И вкусы все невообразимые, неповторимые. Поэтому, когда эти вкусы вас захватят, вы думаете, зачем вообще-то рыба? Рыба, в принципе, она, конечно же, не такой продукт, как мясо убойное, то есть не такая тяжелая карма за рыбу. Но есть другая проблема. Качество не очень низкое. Это продукт в невежестве, неблагоприятный для сознания.

ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಶಬ್ದ ಸಂತು ಪೂರ್ಣ ಶಬ್ದ ಮುನ್ವಥ ತತ್ವಾಂ ಬುದ್ಧಿನಾ.

0: пожалуйста, в какой период времени, согласно ведам, существовали первобытные люди, первобытный общинный строй, и существовали ли они вообще? Если нет, то как быть с наскальными рисунками и археологическими доказательствами? Есть две модели развития. Одна так называемая прогрессивистская модель, принятая сейчас парадигма в науке, что она до сих пор принята, что мы в результате большого взрыва так все взорвалось, полетело, потом нечто соприкоснулось с чем-то и так далее. Появились там первые аминокислоты, потом они соединялись друг с другом из большой любви, появились белки, потом появились в результате жабы какие-нибудь, из жаб появились птицы, из птиц появились еще кто-нибудь, обезьяны. Из обезьян появились первобытные общинные люди, и потом появились мы, венец цивилизации.
1: И потом появились рисунки.
0: Ну, вот, это одна модель. Вторая модель развития такова, что все появилось одновременно. Например, если мы возьмем любой серьезный концерн автомобильный, да, вот, например, Toyota. У Toyota есть производственный ряд, они выпускают линейку продукции такой. То есть у них есть хэтчбеки, там седаны, какие-нибудь минивены или еще что-нибудь. Они выпускают все одновременно. И одновременно работает конструкторское бюро, оно еще разрабатывает разные модели. То есть с потока одновременно выходит много чего. И грузовики, и легковушки, и там какие-нибудь еще штучки.

ключики, и все это разработано одним конструкторским бюро и выпускается вот в свет. Так вот, вторая модель развития, ведическая концепция, это что Бог создает сразу же модель этого мира, конструкторское бюро божественное сразу же создает все типы тел. И все формы жизни существуют одновременно. Одновременно существуют даже сейчас. Дикие племена, например, в Австралии. До сих пор. Ну как они дикие? Они, может быть, в чем-то лучше нас. В чем-то они проще и счастливее, да. Но они технологически, может быть, и, как кажутся, дикими. Но они существуют. Одновременно существуют некие формы жизни, такие как йети и так далее. Это остатки других цивилизаций, ваннеры их называли, полулюди, или люди-ли с санскрита в переводе, похожие на людей существа. Вот. И одновременно еще много-много чего. И еще одновременно существует множество обезьян, от которых мы якобы произошли. Вот. Все это существует одновременно. Поэтому ведическая концепция истории или развития мира такова, что все существует одновременно. Конечно, иногда какие-то виды жизни исчезают, такие как динозавры, в результате каких-то катаклизмов, каких-то смен полюсов, там еще чего-то. То есть это происходит время от времени. Но как вид, как модель жизни, она существует всегда. Вы не думаете, что динозавры вымерли? Например, кто такие крокодилы? Кто такие крокодилы? Это форма динозавров. Или варан. Кто такой варан? Это, в общем-то, такая ящерица. По сути, это тоже динозавры. Были летающие ящеры. Но это вот переходные разные виды. Это тоже как вот, как в автомобильных концернах. Есть переходные какие-нибудь модели от одной к другой. Но они разрабатываются одним и тем же конструкторским бюро.

Любой контакт, он дает результат. То есть смотрите, когда люди отношения строят через нижние центры, они свою карму там завязывают. То есть смотрите, нижние центры означают, в нижних центрах находятся все грехи человека, туда первый элемент земли опускается вниз, все грехи находятся внизу, самое лучшее вверху находится. Если люди строят отношения через верхние центры, как мы с вами, мы обмениваемся самым лучшим между вами. Когда отношения через нижние центры строятся, то тогда люди обмениваются самым худшим. И поэтому, когда муж и жена обмениваются самым худшим, они получают возможность отрабатывать карму. Потому что в этом случае они начинают пилить друг друга, мучить друг друга и таким образом очищают свою жизнь. Через страдания или через знания. Но когда человек объединяет себя с чужим человеком, тогда происходит все иначе. Он тогда завязывает себя на том, что не дает ему быть счастливым. Ну, то есть он обменивается плохой кармой с чужим человеком, понимаете? Означает, что любовь уже не будет жить в его сердце. Потому что с любым с чужим человеком любовные отношения построить невозможно. Можно строить только отношения наслаждения. Любовные отношения можно строить только с тем человеком, который тебе позволено строить эти отношения. Если ты недозволенно эти отношения строишь, там не может быть любви, потому что там нет закона. Без закона нет любви. Допустим, у меня есть муж, а я с любовником как бы отношения строю. Закона нет. Какая? Любовь означает честное отношение. Там нет честного ничего. Поэтому нет любви. Там есть просто наслаждение, и все. А это разрушает жизнь человека. Видите, веды очень просто объясняют все вещи. Не надо беспокоиться о том, чтобы там что-то не понять. Почему же мне кажется, что у меня правильные эти отношения? Потому что у меня нет знания. Как же определить, правильно или нет? Это покажет время. Что с тобой дальше будет, то и определит. Если, допустим, женщина строит отношения с чужим мужчиной, она замуж может выйти или нет? Она не может выйти замуж, потому что ее сердце занято чужим мужем. И пока она будет занята...

вы можете общаться с проституткой приятным образом. Но никогда вы не раскроете сердце друг другу до конца. Это невозможно. И остаетесь одинокими, у каждого своя судьба при этом. Вы не составляете единого целого никогда в этих отношениях. Где есть деньги и секс, там нет любви. Нет проникновения, нет соединения, нет йоги вот этой вот. Йога семейной жизни, связь глубокая, глубже, глубже, глубже. Когда вы на самом деле чувствуете неразрывную связь, могущество. Потому что если вы имеете хотя бы одного человека близкого, вы очень сильным человеком становитесь. Если один хотя бы настоящий друг, или настоящая жена, или духовный учитель становится могущественным человеком, потому что это йога. И всегда, когда вы слабеете, значит, что вы одиноки, что вы не поняты, или вы кого-то не понимаете, не чувствуете больше связи, вы печалитесь. А печаль, скорбь — это слабость, вот она. Это наше неестественное положение, разрыв отношений, отчуждение. Мы живем сейчас в мире, где отчуждение развивается. Уже двоюродный брат не такой близкий человек. Троюродных мы можем вообще не знать. И так далее. Даже родные братья и сестры отчуждаются. Из-за денег, из-за собственности, из-за эгоизма, по разным причинам. Этот век характерен этими недостатками. Но семейный человек, прежде чем поесть, должен позвать гостей в дом. Он не должен есть сам в уединении, в укрытом месте, за запертыми дверями.

Вот один человек, фермер, кур разводил. Он сидел и думал, как же мой бизнес усовершенствовать. И он был очень наблюдательным человеком. Он подумал, смотрите-ка, я понял. Вот есть задняя часть курицы и передняя часть курицы. Передняя часть курицы клюет зерно, убыток. А задняя дает яйцо, прибыль. Я понял, мне нужно только заднюю часть курицы взять, да и все. Я разбогатею. Но этого не произойдет. Если вы не отдаете, вы не приобретаете. Мы приобретаем деньги для того, чтобы их просто отдать. Конечно, а куда еще? Прятать, что ли? Зачем мы их приобретаем? Чтобы отдать. Но если мы думаем, что только брать, поэтому сейчас учат во всех институтах, во всех учебных заведениях, как брать. То есть любая профессия в итоге заканчивается как взять. Как приобрести больше. Как преуспеть в конкуренции, в карьере с другими. Как взять. Но не как отдавать. В этом смысле все профессии одинаковые, смотрите. Какая между ними разница? Это незаконченное высшее образование, потому что их не обучают отдавать. Законченное высшее образование, когда вы умеете брать, а потом отдавать. Есть обмен, это отношение, это цивилизация. Это называется артха. Благоприятность вокруг. Вокруг все ваши друзья. Никто не лжет, никто не обманывает. Никто не заботится только о себе, все помогают друг другу. Древняя Спарта считалась непобедимой. Почему-то его уничтожили полностью, потому что очень боялись. Они были непобедимы, что же с ними делать, Боже мой? При этом не претендовали на мировое господство. Известная их история. Их истребили просто полностью, потому что очень боялись этих воинов. А в чем же был секрет их победы? Всегда победы, всегда успех. Потом выяснили, позже. Я думаю, что после уже гибели Спарты. Оказывается, очень простой секрет, послушайте. Обычный воин на поле битвы сражается, он защищает себя и нападает на противника. Спартанцы никогда себя не защищали, они защищали соседа. И были непобедимы. Также, говорится, если вас кто-то оскорбляет, не отвечайте. Никогда не отвечайте на это. Молчите. Но если при вас кого-то оскорбляют, не молчите, не имеете права. Вы должны защитить человека. Вот он.